0: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
2: Let me see you dance, baby.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский район подводит промежуточные итоги подготовки к зиме. В Нижневартовске привлекли к ответственности рыбака-нарушителя. Югорские мастера представили свои изделия на международной выставке-ярмарке в Красноярске. Ханты-Мансийский район частично завершил подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. В Кедровом, Троице, Елизарово и Сибирском уже выполнили капитальный ремонт котельных. В ходе работ строители заменили устаревшие котлы, дымососы и запорную арматуру. Параллельно обновили вспомогательные системы, дымоудаление, подпитки и умягчение воды. После монтажа специалисты провели пусконаладочные мероприятия и испытания. По итогам проверок объекты признали полностью готовыми к отопительному сезону. Как отмечает Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, такие меры помогут снизить риски аварий. Теперь дома и социальные учреждения в этих поселках смогут получать тепло бесперебойно. Параллельно в муниципалитет завозят уголь для твердотопливных котельных, в том числе в Кедровы и Елизарово. Житель Нижневартовска поплатился за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Инцидент произошел в августе. Используя телескопическую удочку, вартовчанин добыл одну особь редкой рыбы, поместил в металлический садок, где ее обнаружили полицейские. Ущерб превысил 480 тысяч рублей. Впоследствии осетра выпустили в естественную среду обитания, что помогло минимизировать нанесенный вред, но это не отменяет факта нарушения. Суд признал рыбака виновным, ему назначили 200 часов обязательных работ, а также обязали выплатить государству весь материальный ущерб. Югра ярко заявила о себе на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Это событие состоялось на площадках филиала Национального центра России в Красноярске. Наш регион представил одну из самых масштабных делегаций – более 35 мастеров, деятелей культуры и представителей общественных объединений коренных народов Севера. Югорчане презентовали традиционные ремесла, национальную одежду, предметы быта и уникальные техники, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение. Для многих поездка стало не просто работой, а настоящей миссией – рассказать о своем крае через собственные изделия, истории и навыки. Отмечу, перед путешествием в Красноярск участники заглянули в Национальный центр России в Ханты-Мансийске, чтобы еще ближе прочувствовать дух родного края. И последнее. Сразу две семьи Нефтеюганского района отметили 50-летие совместной жизни. Юбилеи по случаю золотой свадьбы прошли у четы Калинушкиных из Пойковского и супругов Утукиных из Сингапая. В ходе торжества их поздравили родные, друзья, коллеги и глава муниципалитета Алла Бачко. Что касается семейных историй, юбиляров Александр и Тамара Утукины познакомились в Днепропетровске, где трудились на одном заводе. Когда муж отправился на север, его супруга поехала следом. Семья обосновалась в Сингапае, где уже воспитала двоих дочерей и растит двоих внуков. В поселке их знают как гостеприимных и душевных людей. Положительные отклики получает и семья Калинушкиных. Их жизнь уже более 40 лет тесно связана со сферой культуры. Виктор удостоен звания заслуженный работник культуры Российской Федерации, а Наталья – заслуженный деятель искусств Югры. Семейную династию продолжили их дети Павел и Анастасия. Оба являются заслуженными деятелями культуры Нефтеюганского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Затраты большие долой, и на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
9: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский район подводит промежуточные итоги подготовки к зиме. В Нижневартовске привлекли к ответственности рыбака-нарушителя. Югорские мастера представили свои изделия на международной выставке-ярмарке в Красноярске. Ханты-Мансийский район частично завершил подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. В Кедровом, Троице, Елизарово и Сибирском уже выполнили капитальный ремонт котельных. В ходе работ строители заменили устаревшие котлы, дымососы и запорную арматуру. Параллельно обновили вспомогательные системы – дымоудаление, подпитки и умягчение воды. После монтажа специалисты провели пусконаладочные мероприятия и испытания. По итогам проверок объекты признали полностью готовыми к отопительному сезону. Как отмечает Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, такие меры помогут снизить риски аварий. Теперь дома и социальные учреждения в этих поселках смогут получать тепло бесперебойно. Параллельно в муниципалитет завозят уголь для твердотопливных котельных, в том числе в Кедровый и Елизарово. Житель Нижневартовска поплатился за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Инцидент произошел в августе. Используя телескопическую удочку, вартовчанин добыл одну особь редкой рыбы, поместил в металлический садок, где ее обнаружили полицейские. Ущерб превысил 480 тысяч рублей. Впоследствии осетра выпустили в естественную среду обитания, что помогло минимизировать нанесенный вред, но это не отменяет факта нарушения. Суд признал рыбака виновным, ему назначили 200 часов обязательных работ, а также обязали выплатить государству весь материальный ущерб. Югра ярко заявила о себе на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Это событие состоялось на площадках филиала Национального центра России в Красноярске. Наш регион представил одну из самых масштабных делегаций – более 35 мастеров, деятелей культуры и представителей общественных объединений коренных народов Севера. Югорчане презентовали традиционные ремесла, национальную одежду, предметы быта и уникальные техники, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение. Для многих поездка стало не просто работой, а настоящей миссией – рассказать о своем крае через собственные изделия, истории и навыки. Отмечу, перед путешествием в Красноярск участники заглянули в Национальный центр России в Ханты-Мансийске, чтобы еще ближе прочувствовать дух родного края. И последнее. Сразу две семьи Нефтеюганского района отметили 50-летие совместной жизни. Юбилеи по случаю золотой свадьбы прошли у четы Калинушкиных из Пойковского и супругов Утукиных из Сингапая. В ходе торжества их поздравили родные, друзья, коллеги и глава муниципалитета Алла Бачко. Что касается семейных историй, юбиляров Александр и Тамара Утукины познакомились в Днепропетровске, где трудились на одном заводе. Когда муж отправился на север, его супруга поехала следом. Семья обосновалась в Сингапае, где уже воспитала двоих дочерей и растит двоих внуков. В поселке их знают как гостеприимных и душевных людей. Положительные отклики получает и семья Калинушкиных. Их жизнь уже более 40 лет тесно связана со сферой культуры. Виктор удостоен звания заслуженный работник культуры Российской Федерации, а Наталья – заслуженный деятель искусств Югры. Семейную династию продолжили их дети Павел и Анастасия. Оба являются заслуженными деятелями культуры Нефтеюганского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра!

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
9: Поработали!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский район подводит промежуточные итоги подготовки к зиме. Когалым совершенствует сферу гостеприимства. Югорским специалистам доступно бесплатное обучение цифровым компетенциям. Ханты-Мансийский район частично завершил подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. В Кедровом, Троице, Елизарово и Сибирском уже выполнили капитальный ремонт котельных. В ходе работ строители заменили устаревшие котлы, дымососы и запорную арматуру. Параллельно обновили вспомогательные системы, дымоудаление, подпитки и умягчение воды. После монтажа специалисты провели пусконаладочные мероприятия и испытания. По итогам проверок объекты признали полностью готовыми к отопительному сезону. Как отмечает Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, такие меры помогут снизить риски аварий. Теперь дома и социальные учреждения в этих поселках смогут получать тепло бесперебойно. Параллельно в муниципалитет завозят уголь для твердотопливных котельных, в том числе в Кедровы и Елизарово. Когалым готовится к важному событию в сфере гостеприимства. В этом году откроется новый отель. Это первый проект крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут Хотелс» в Югре. Базой для нового объекта станет действующая гостиница «Когалым», которую планируют комплексно обновить. После реновации она будет работать в категории 4 звезды. Стоит отметить, что сейчас в здании 77 номеров. Для них разработают новую концепцию, а также преобразят инфраструктуру и общественные зоны. Также предусмотрено устройство ресторанов, лобби-бара, фитнес-клуба и конференц-залов, рассчитанных на проведение деловых и корпоративных мероприятий. А удобное расположение усиливает привлекательность отеля. Он находится всего в 300 метрах от мэрии. Это особенно ценно для участников деловых поездок, конференций и городских событий. Югорские специалисты могут бесплатно прокачать цифровые компетенции, не выходя из дома. В открытом доступе работает образовательный портал «Учеба онлайн», рассчитанный на жителей с высшим или средним профобразованием. На сайте представлены курсы по самым востребованным направлениям – от финансовой грамотности до управления цифровой трансформацией. Обучение полностью дистанционное, а по завершении курса выдается официальное электронное удостоверение о повышении квалификации. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, представленные образовательные программы разработаны ведущими вузами страны и делают акцент на практике. Пользователи могут освоить работу с цифровыми инструментами, научиться защищать персональные данные, грамотно управлять личными финансами и повышать эффективность. Эти умения пригодятся в любой профессии и помогут уверенно чувствовать себя в онлайн-пространстве. И последнее. Сразу две семьи Нефтеюганского района отметили 50-летие совместной жизни. Юбилеи по случаю золотой свадьбы прошли у четы Калинушкиных из Пойковского и супругов Утукиных из Сингапая. В ходе торжества их поздравили родные, друзья, коллеги и глава муниципалитета Алла Бачко. Что касается семейных историй, юбиляров Александр и Тамара Утукины познакомились в Днепропетровске, где трудились на одном заводе. Когда муж отправился на север, его супруга поехала следом. Семья обосновалась в Сингапуре, где уже воспитала двоих дочерей и растит двоих внуков. В поселке их знают как гостеприимных и душевных людей. Положительные отклики получает и семья Калинушкиных. Их жизнь уже более 40 лет тесно связана со сферой культуры. Виктор удостоен звания заслуженный работник культуры Российской Федерации, а Наталья – заслуженный деятель искусств Югры. Семейную династию продолжили их дети Павел и Анастасия. Оба являются заслуженными деятелями культуры Нефтеюганского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийский район подводит промежуточные итоги подготовки к зиме. Когалым совершенствует сферу гостеприимства. Югорским специалистам доступно бесплатное обучение цифровым компетенциям. Ханты-Мансийский район частично завершил подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме. В Кедровом, Троице, Елизарово и Сибирском уже выполнили капитальный ремонт котельных. В ходе работ строители заменили устаревшие котлы, дымососы и запорную арматуру. Параллельно обновили вспомогательные системы, дымоудаление, подпитки и умягчение воды. После монтажа специалисты провели пусконаладочные мероприятия и испытания. По итогам проверок объекты признали полностью готовыми к отопительному сезону. Как отмечает Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Ханты-Мансийского района, такие меры помогут снизить риски аварий. Теперь дома и социальные учреждения в этих поселках смогут получать тепло бесперебойно. Параллельно в муниципалитет завозят уголь для твердотопливных котельных, в том числе в Кедровы и Елизарово. Когалым готовится к важному событию в сфере гостеприимства. В этом году откроется новый отель. Это первый проект крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут Хотелс» в Югре. Базой для нового объекта станет действующая гостиница «Когалым», которую планируют комплексно обновить. После реновации она будет работать в категории 4 звезды. Стоит отметить, что сейчас в здании 77 номеров. Для них разработают новую концепцию, а также преобразят инфраструктуру и общественные зоны. Также предусмотрено устройство ресторанов, лобби-бара, фитнес-клуба и конференц-залов, рассчитанных на проведение деловых и корпоративных мероприятий. А удобное расположение усиливает привлекательность отеля. Он находится всего в 300 метрах от мэрии. Это особенно ценно для участников деловых поездок, конференций и городских событий. Югорские специалисты могут бесплатно прокачать цифровые компетенции, не выходя из дома. В открытом доступе работает образовательный портал «Учеба онлайн», рассчитанный на жителей с высшим или средним профобразованием. На сайте представлены курсы по самым востребованным направлениям – от финансовой грамотности до управления цифровой трансформацией. Обучение полностью дистанционное, а по завершении курса выдается официальное электронное удостоверение о повышении квалификации. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, представленные образовательные программы разработаны ведущими вузами страны и делают акцент на практике. Пользователи могут освоить работу с цифровыми инструментами, научиться защищать персональные данные, грамотно управлять личными финансами и повышать эффективность. Эти умения пригодятся в любой профессии и помогут уверенно чувствовать себя в онлайн-пространстве. И последнее. Сразу две семьи Нефтеюганского района отметили 50-летие совместной жизни. Юбилеи по случаю золотой свадьбы прошли у четы Калинушкиных из Пойковского и супругов Утукиных из Сингапая. В ходе торжества их поздравили родные, друзья, коллеги и глава муниципалитета Алла Бачко. Что касается семейных историй, юбиляров Александр и Тамара Утукины познакомились в Днепропетровске, где трудились на одном заводе. Когда муж отправился на север, его супруга поехала следом. Семья обосновалась в Сингапуре, где уже воспитала двоих дочерей и растит двоих внуков. В поселке их знают как гостеприимных и душевных людей. Положительные отклики получает и семья Калинушкиных. Их жизнь уже более 40 лет тесно связана со сферой культуры. Виктор удостоен звания заслуженный работник культуры Российской Федерации, а Наталья – заслуженный деятель искусств Югры. Семейную династию продолжили их дети Павел и Анастасия. Оба являются заслуженными деятелями культуры Нефтеюганского района. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их. Кого куда?
3: Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость.
4: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре определили период досрочного голосования. Кагалым совершенствует сферу гостеприимства. Югорским специалистам доступно бесплатное обучение цифровым компетенциям. Избирательная комиссия Югры определила период досрочного голосования в труднодоступных и удаленных территориях. Согласно решению, процесс запустят с 30 августа по 17 сентября. Эта форма применяется регулярно и помогает обеспечить избирательные права тех, кто живет вдали от крупных населенных пунктов региона. Досрочно свой выбор могут сделать коренные жители Югры из стойбищ и родовых угодий, а также вахтовики нефтегазовых компаний. Чтобы добраться до избирателей, члены участковых комиссий используют автомобили высокой проходимости, лодки и даже вертолеты. В зависимости от расстояния и погоды, путь может занять от нескольких часов до нескольких дней. Как отмечают в избиркоме, в этом году досрочное голосование охватит жителей Белоярского, Березовского, Кандинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Кагалым готовится к важному событию в сфере гостеприимства. В этом году откроется новый отель. Это первый проект крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут Хотелс» в Югре. Базой для нового объекта станет действующая гостиница «Кагалым», которую планирует комплексно обновить. После реновации она будет работать в категории 4 звезды. Стоит отметить, что сейчас в здании 77 номеров. Для них разработают новую концепцию, а также преобразят инфраструктуру и общественные зоны. Также предусмотрено устройство ресторанов, лобби-бара, фитнес-клуба и конференц-залов, рассчитанных на проведение деловых и корпоративных мероприятий. А удобное расположение усиливает привлекательность отеля. Он находится всего в 300 метрах от мэрии. Это особенно ценно для участников деловых поездок, конференций и городских событий. Югорские специалисты могут бесплатно прокачать цифровые компетенции, не выходя из дома. В открытом доступе работает образовательный портал «Учеба онлайн», рассчитанный на жителей с высшим или средним профобразованием. На сайте представлены курсы по самым востребованным направлениям – от финансовой грамотности до управления цифровой трансформацией. Обучение полностью дистанционное, а по завершении курса выдается официальное электронное удостоверение о повышении квалификации. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, представленные образовательные программы разработаны ведущими вузами страны и делают акцент на практике. Пользователи могут освоить работу с цифровыми инструментами, научиться защищать персональные данные, грамотно управлять личными финансами и повышать эффективность. Эти умения пригодятся в любой профессии и помогут уверенно чувствовать себя в онлайн-пространстве. И последнее. Югорским студентам, поступившим в образовательные учреждения Москвы, помогут не терять связь с родным краем. Для этого и создан проект «Югорский дом». Он представляет собой особое пространство для студентов, выпускников и молодых специалистов Ханты-Мансийского автономного округа, которые сейчас живут и учатся в столице России. Здесь легко найти земляков, обрести единомышленников, получить советы наставников и воплотить свои идеи в реальные дела. 31 августа в 15 часов состоится большая встреча сообщества. Она пройдет в представительстве Югры в Москве в Староконюшенном переулке. Участникам расскажут о планах, вместе обсудят будущие мероприятия и возможности. Стоит отметить, что вход строго по спискам зарегистрированных лиц. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров. Автолига Драйв.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре определили период досрочного голосования. Когалым совершенствует сферу гостеприимства. Югорским специалистам доступно бесплатное обучение цифровым компетенциям. Избирательная комиссия Югры определила период досрочного голосования в труднодоступных и удаленных территориях. Согласно решению, процесс запустят с 30 августа по 17 сентября. Эта форма применяется регулярно и помогает обеспечить избирательные права тех, кто живет вдали от крупных населенных пунктов региона. Досрочно свой выбор могут сделать коренные жители Югры из стойбищ и родовых угодий, а также вахтовики нефтегазовых компаний. Чтобы добраться до избирателей, члены участковых комиссий используют автомобили высокой проходимости, лодки и даже вертолеты. В зависимости от расстояния и погоды, путь может занять от нескольких часов до нескольких дней. Как отмечают в избиркоме, в этом году досрочное голосование охватит жителей Белоярского, Березовского, Кандинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Когалым готовится к важному событию в сфере гостеприимства. В этом году откроется новый отель. Это первый проект крупнейшей российской гостиничной сети «Азимут Хотелс» в Югре. Базой для нового объекта станет действующая гостиница «Когалым», которую планируют комплексно обновить. После реновации она будет работать в категории 4 звезды. Стоит отметить, что сейчас в здании 77 номеров. Для них разработают новую концепцию, а также преобразят инфраструктуру и общественные зоны. Также предусмотрено устройство ресторанов, лобби-бара, фитнес-клуба и конференц-залов, рассчитанных на проведение деловых и корпоративных мероприятий. А удобное расположение усиливает привлекательность отеля. Он находится всего в 300 метрах от мэрии. Это особенно ценно для участников деловых поездок, конференций и городских событий. Югорские специалисты могут бесплатно прокачать цифровые компетенции, не выходя из дома. В открытом доступе работает образовательный портал «Учеба онлайн», рассчитанный на жителей с высшим или средним профобразованием. На сайте представлены курсы по самым востребованным направлениям – от финансовой грамотности до управления цифровой трансформацией. Обучение полностью дистанционное, а по завершении курса выдается официальное электронное удостоверение о повышении квалификации. Как сообщает Департамент информтехнологий и цифрового развития Югры, представленные образовательные программы разработаны ведущими вузами страны и делают акцент на практике. Пользователи могут освоить работу с цифровыми инструментами, научиться защищать персональные данные, грамотно управлять личными финансами и повышать эффективность. Эти умения пригодятся в любой профессии и помогут уверенно чувствовать себя в онлайн-пространстве. И последнее. Югорским студентам, поступившим в образовательные учреждения Москвы, помогут не терять связь с родным краем. Для этого и создан проект «Югорский дом». Он представляет собой особое пространство для студентов, выпускников и молодых специалистов Ханты-Мансийского автономного округа, которые сейчас живут и учатся в столице России. Здесь легко найти земляков, обрести единомышленников, получить советы наставников и воплотить свои идеи в реальные дела. 31 августа в 15 часов состоится большая встреча сообщества. Она пройдет в представительстве Югры в Москве в Староконюшенном переулке. Участникам расскажут о планах, вместе обсудят будущие мероприятия и возможности. Стоит отметить, что вход строго по спискам зарегистрированных лиц. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Губернатор Югры поручил усилить меры безопасности на дорогах. Ляминская модельная библиотека расширила свой функционал. В Ханты-Мансийске пройдет большой семейный праздник. В Югре обсудили меры по спасению жизни на дорогах. Теме посвятили внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Руслан Кухарук. По данным госавтоинспекции, количество ДТП с летальным исходом на югорских трассах остается высоким. Особенно напряженная обстановка в Нижневартовске, Пытьяхе, Урае и Нягани, а также в Советском, Белоярском и Сургутском районах. Отдельное внимание уделили безопасности школьников в преддверии нового учебного года. Проверка выявила недочеты вблизи ряда образовательных организаций, где-то не хватало дорожных знаков и пешеходных ограждений, где-то износилась разметка или отсутствовали искусственные неровности. Большинство замечаний уже устранено. Полностью привести объекты в порядок глава региона призвал до 30 августа. Также губернатор дал ряд четких поручений. Госавтоинспекции усилить патрулирование в местах концентрации автоаварий, в том числе с привлечением общественных организаций. Муниципалитетам совместно с профильным департаментом подготовить планы профилактики мероприятий, а обслуживающим службам установить дополнительные технические средства контроля, включая системы фото и видеофиксации. В качестве позитивного результата Руслан Кухарук отметил, что в текущем году на железнодорожных переездах Югры не зафиксировано ни одного ДТП. Такого результата удалось добиться благодаря системной профилактической работе региона с РЖД и ГАИ. Теперь важно его удержать, подчеркнул губернатор, а также призывал всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать правила. Ляминская модельная библиотека начала работать в новом здании. Его внутреннее пространство полностью модернизировали, чтобы сделать многофункциональным для читателей всех возрастов. На приобретение помещения и его оснащение из бюджета Сургутского района направили 20 миллионов рублей. Теперь эта площадка стала не только местом для работы с книгами и цифровыми ресурсами. Благодаря трансформируемой мебели залы легко адаптировать под разные форматы. Здесь можно проводить лекции, мастер-классы, встречи и другие мероприятия. Важная новинка – первый в муниципалитете библиотечный музейный уголок. Его экспозицию создавали при активном участии самих читателей. В ней собраны фотографии, предметы быта и архивные материалы, раскрывающие историю поселения. Югорчан объединит семейный фестиваль «Сказка-фест». Праздник сказочной культуры развернется на площадке Национального центра России в Ханты-Мансийске 6 и 8 сентября. Гостей ждут экскурсии с погружением в быт и обряды народов Ханты и Манси, а также спектакли от Няганского тюза по мотивам сказок из разных уголков страны. Кроме того, юные югорчане смогут создать собственный мультфильм, пройти увлекательный квест и посетить творческие мастер-классы по росписи гжели и изготовлению северных сувениров. А еще ожидает церемония награждения победителей семейного онлайн-конкурса чтецов. Отмечу, подробная программа и запись на мероприятие доступны на сайте проекта. И последнее. Триумф на лыжне. Елизавета Еремеева одержала победу в первой гонке чемпионата России в Ханты-Мансийске. Накануне спортсмены боролись за медали в гонке с раздельного старта свободным стилем. У девушек дистанция составила 10 километров. Елизавета Еремеева уверенно шла лидером практически на всех контрольных отсечках и на финише опередила серебряного призера на 18 секунд. Второе место заняла Арина Каличева. Тройку призеров замкнула Елизавета Шалобода. Четвертой стала Ксения Бушмель. Она выступает за Югру. Напомню, что ранее Елизавета Еремеева защищала цвета югорской команды, а теперь представляет сборную Санкт-Петербурга. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Зеленый!

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе открыли памятник императору Николаю II и членам его семьи. В Югре определили период досрочного голосования. В Ханты-Мансийской УКБ ждут на диспансеризацию людей серебряного возраста. В Белом Яре Сургутского района состоялось важное событие – открытие и освящение памятника императору Николаю II и членам его семьи. Священное действие провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а в мероприятии в рамках рабочей поездки принял участие губернатор Югры Руслан Кухарок. Памятник установили на территории строящегося храма Казанской иконы Божией Матери, и он несет особый исторический смысл. Ровно 135 лет назад, совершая путешествие по Сибири, будущий император Николай Романов побывал на Белоярской пристани. И, выйдя к духовенству, приложился к кресту. Теперь скульптурная композиция служит символом памяти и преемственности поколений. Что касается самого храма, это масштабный проект, включающий трехэтажное здание площадью почти 1700 квадратных метров, рассчитанное на 300 посетителей одновременно. Ввод планируется в конце следующего года, отметил Руслан Кухарук. Избирательная комиссия Югры определила период досрочного голосования в труднодоступных и удаленных территориях. Согласно решению, процесс запустят с 30 августа по 17 сентября. Эта форма применяется регулярно и помогает обеспечить избирательные права тех, кто живет вдали от крупных населенных пунктов региона. Досрочно свой выбор смогут сделать коренные жители Югры из стойбища и родовых угодий, а также вахтовики нефтегазовых компаний. Чтобы добраться до избирателей, члены участковых комиссий используют автомобили высокой проходимости, лодки и вертолеты. В зависимости от расстояния и погоды, путь может занять от нескольких часов до нескольких дней. Как отмечают в избиркоме, в этом году досрочное голосование охватит жителей Белоярского, Березовского, Кандинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Забота о здоровье людей серебряного возраста – приоритет Ханты-Мансийской окружной клинической больницы. Ежегодно диспансеризацию здесь проходят около 10 тысяч пожилых пациентов. Главная цель осмотров – выявить риски и признаки хронических заболеваний на ранней стадии, когда ситуацию еще можно скорректировать. Особо важны скрининги и анализ онкомаркеров. Если у врачей появляются малейшие подозрения, человека оперативно направляют на дообследование. Результаты говорят сами за себя. Только за первое полугодие у возрастных жителей выявили 23 онкозаболевания, большую часть на ранней стадии, а также 166 случаев артериальной гипертензии, 14 ишемической болезни сердца и 31 диагноз сахарного диабета. И последнее. Югорским студентам, поступившим в образовательное учреждение Москвы, помогут не терять связь с родным краем. Для этого создан проект «Югорский дом». Он представляет собой особое пространство для студентов, выпускников и молодых специалистов Ханты-Мансийского автономного округа, которые сейчас живут и учатся в столице России. Здесь легко найти земляков, обрести единомышленников, получить советы наставников и воплотить свои идеи в реальные дела. 31 августа в 15 часов состоится большая встреча сообщества. Она пройдет в представительстве Югры в Москве в Староконюшенном переулке. Участникам расскажут о планах, вместе обсудят будущие мероприятия и возможности. Стоит отметить, что вход строго по спискам зарегистрированных лиц. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе открыли памятник императору Николаю II и членам его семьи. Огнеборцы Югорска оперативно потушили пожар в частном доме. В Ханты-Мансийской УКБ ждут на диспансеризацию людей серебряного возраста. В Белом Яре Сургутского района состоялось важное событие – открытие и освящение памятника императору Николаю II и членам его семьи. Священное действие провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, а в мероприятии в рамках рабочей поездки принял участие губернатор Югры Руслан Кухарок. Памятник установили на территории строящегося храма Казанской иконы Божией Матери, и он несет особый исторический смысл. Ровно 135 лет назад, совершая путешествие по Сибири, будущий император Николай Романов побывал на Белоярской пристани и, выйдя к духовенству, приложился к кресту. Теперь скульптурная композиция служит символом памяти и преемственности поколений. Что касается самого храма, это масштабный проект, включающий трехэтажное здание площадью почти 1700 квадратных метров, рассчитанное на 300 посетителей одновременно. Ввод планируется в конце следующего года, отметил Руслан Кухарук.
2: Когда вместе представители органов власти, представители бизнеса, представители духовенства с жителями, которые живут в наших муниципалитетах, в нашем регионе, в нашей стране, объединяются для реализации единого, вот тогда получается то, что нас сегодня окружает. Это прекрасный храм, который в скорое время будет введен в эксплуатацию. Это преображение всех прилегающих территорий. Это преображение в целом и Белого Яра, и Сургутского района, и нашего региона. Но это, несомненно, открытие таких скульптурных композиций, которые мы сегодня видим.
1: Огнеборцы Югорска ликвидировали пожар в частном секторе. Возгорание произошло накануне в жилом доме на улице Новая. По прибытии первых подразделений в здании наблюдалось сильное задымление. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей почти сразу огонь удалось локализовать, а спустя непродолжительное время полностью ликвидировать. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Как отмечают в управлении МЧС России по Югре, дознавателям предстоит выяснить точную причину возгорания. Предварительно это нарушение правил устройства или эксплуатации электрооборудования. Забота о здоровье людей серебряного возраста – приоритет Ханты-Мансийской окружной клинической больницы. Ежегодно диспансеризацию здесь проходят около 10 тысяч пожилых пациентов. Главная цель осмотров – выявить риски и признаки хронических заболеваний на ранней стадии, когда ситуацию еще можно скорректировать. Особо важны скрининги и анализ онкомаркеров. Если у врачей появляются малейшие подозрения, человека оперативно направляют на дообследование. Результаты говорят сами за себя. Только за первое полугодие у возрастных жителей выявили 23 онкозаболевания, большую часть на ранней стадии, а также 166 случаев артериальной гипертензии, 14 ишемической болезни сердца и 31 диагноз сахарного диабета. И последнее. Участники проекта «Здравствуй, Россия» из 13 стран оценили гостеприимство Югры. В этом году для знакомства с нашим регионом съехались молодые соотечественники из Азербайджана, Беларуси, Германии, Египта, Израиля и других стран. За 5 дней они успели прикоснуться к истории и культуре России, ближе узнать русский язык, увидеть, как живет и развивается современный Север, а также познакомиться с людьми, которые трудятся на этой земле. Отмечу, проект реализуется по инициативе Россотрудничества и при поддержке правительства Югры. Главное задача – помочь молодым соотечественникам сохранить связь с Родиной, узнать о возможностях для развития. В Югре открыты перспективы для учебы, профессионального роста, творчества, бизнеса и международного сотрудничества. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйте.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Развитие коммунального сектора Югры оценили на федеральном уровне. Огнеборцы Югорска оперативно потушили пожар в частном доме. Госавтоинспекция округа выясняет обстоятельства ДТП на автодороге «Север». Замгубернатора Югры Матвей Каров принял участие в еженедельном совещании под председательством министра строительства и ЖКХ России Ирака Файзулина. На встрече говорили о подготовке к осенне-зимнему периоду, реализации мероприятий инфраструктурного меню и реализации проекта «Чистая вода». Регионы нацелили вовремя завершить все мероприятия в преддверии отопительного сезона. Что касается Югры, работы в этой части ведутся по утвержденному плану. Отдельное внимание уделяется качественной питьевой воде. С 2019 по 2025 год в округе ввели 8 крупных объектов водоснабжения. В Лентуре, Федоровском, Пытьяхе, Приобье, Каркатеевых, Нефтеуганске и Белоярском. В текущем году также строится система питьевого водоснабжения Нягани и водоочистные сооружения в Пульковском мощностью 8000 кубометров в сутки. Оба начинания вошли в региональный проект модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанный до 2030 года. Еще одно важное направление – инициативы с привлечением казначейских инфраструктурных кредитов. В сфере ЖКХ в Югре реализуют 11 таких объектов на общую сумму чуть выше 8 миллиардов рублей. Кроме того, на этих условиях продолжается реконструкция крупной канализационно-насосной станции в Нягани. Огнеборцы Югорска ликвидировали пожар в частном секторе. Возгорание произошло накануне в жилом доме на улице Новая. По прибытии первых подразделений в здании наблюдалось сильное задымление. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей почти сразу огонь удалось локализовать, а спустя непродолжительное время полностью ликвидировать. В результате оказалась повреждена внутренняя отделка дома на площади 40 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Как отмечают в управлении МЧС России по Югре, дознавателям предстоит выяснить точную причину возгорания. Предварительно это нарушение правил устройства или эксплуатации электрооборудования. Серьезную автоаварию спровоцировала автоледи на 116-м километре автодороги «Север». Все произошло накануне в вечернее время. 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Кадиллак» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом «Нефас». В результате виновница ДТП получила травмы. По данным госавтоинспекции Югры, это была единственная автоавария с пострадавшими за последние сутки. Также на югорских трассах задержали 9 водителей с признаками опьянения. Еще 88 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 28 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. Участники проекта «Здравствуй, Россия» из 13 стран оценили гостеприимство Югры. В этом году для знакомства с нашим регионом съехались молодые соотечественники из Азербайджана, Беларуси, Германии, Египта, Израиля и других стран. За 5 дней они успели прикоснуться к истории и культуре России, ближе узнать русский язык, увидеть, как живет и развивается современный Север, а также познакомиться с людьми, которые трудятся на этой земле. Отмечу, проект реализуется по инициативе Россотрудничества и при поддержке правительства Югры. Главное задача – помочь молодым соотечественникам сохранить связь с Родиной, узнать о возможностях для развития. В Югре открыты перспективы для учебы, профессионального роста, творчества, бизнеса и международного сотрудничества. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
0: Радио.

0: Радио Югра.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: где ты.
1: Реклама.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. Развитие коммунального сектора Югры оценили на федеральном уровне. Госавтоинспекция округа выясняет обстоятельства ДТП на автодороге «Север». Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске запустил онлайн-экскурсии по выставке «Герои Отечества». Замгубернатора Югры Матвей Каров принял участие в еженедельном совещании под председательством министра строительства и ЖКХ России Ирака Файзулина. На встрече говорили о подготовке к осенне-зимнему периоду, реализации мероприятий инфраструктурного меню и реализации проекта «Чистая вода». Регионы нацелили вовремя завершить все мероприятия в преддверии отопительного сезона. Что касается Югры, работы в этой части ведутся по утвержденному плану. Отдельное внимание уделяется качественной питьевой воде. С 2019 по 2025 год в округе ввели 8 крупных объектов водоснабжения – в Лентуре, Федоровском, Патиахе, Приобье, Каркатеевых, Нефтеуганске и Белоярском. В текущем году также строится система питьевого водоснабжения Нягани и водоочистные сооружения в Пульковском мощностью 8 тысяч кубометров в сутки. Оба начинания вошли в региональный проект модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанный до 2030 года. Еще одно важное направление – инициативы с привлечением казначейских инфраструктурных кредитов. В сфере ЖКХ в Югре реализуют 11 таких объектов на общую сумму чуть выше 8 миллиардов рублей. Кроме того, на этих условиях продолжается реконструкция крупной канализационно-насосной станции в Нягани. Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли ногу 70-летнему пациенту. Мужчина долго страдал от круглосуточной сильной боли. Ситуация была крайне серьезной. Из-за проблем с сосудами кровоснабжение конечности почти полностью прекратилось. После обследования специалисты пришли к выводу, что обычное лечение слишком рискованное, поэтому составили нестандартный план. Доктора провели сложную операцию, использовав для восстановления кровотока сосуд самого пациента. Такой метод применяют нечасто, он требует высокой точности и опыта. Хирурги освоили эту методику, перенимая знания у коллег из Санкт-Петербурга, и успешно внедрили ее в своей практике. Сейчас мужчина проходит восстановление, впереди возвращение к привычной жизни. Серьезную автоаварию спровоцировала автоледи на 116-м километре автодороги «Север». Все произошло накануне в вечернее время. 27-летняя женщина за рулем автомобиля «Кадиллак» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом «Нефас». В результате виновница ДТП получила травмы. По данным госавтоинспекции Югры, это была единственная автоавария с пострадавшими за последние сутки. Также на югорских трассах задержали 9 водителей с признаками опьянения. Еще 88 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 28 за нарушение правил перевозки детей. И последнее. В Ханты-Мансийске выставка Национального центра России «Герои Отечества» получила новый формат. Экспозицию, посвященную подвигам землякам, теперь можно посетить онлайн. В рамках видеоэкскурсии пользователям представят стенды о югорчанах-ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий прошлых лет и современных вооруженных конфликтов. Благодаря цифровой версии можно детально рассмотреть редкие артефакты и послушать рассказ гида. Отмечу, для тех, кто хочет посетить центр лично, помимо выставки «Герои Отечества», в зале временных экспозиций открыли новый проект «Энергия молодых». Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио «Югра». «Югра». Главное – окружное.
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Вау!
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши-мастер, все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
0: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорченко представила свои идеи на инклюзивном форуме в мастерской управления «Сенеж». Юные югорские поисковики вернулись из межрегиональной экспедиции в Тверской области. Национальный центр России в Ханты-Мансийске запустил онлайн-экскурсии по выставке «Герои Отечества». Югорченко приняла участие в международном инклюзивном форуме «Территория ритма. Десятилетие лидерства». Он прошел в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» и собрал почти 300 жителей из 64 регионов России, а также Абхазии и Беларуси. Люди с разным опытом и возможностями здоровья вместе придумывали решения, которые потом можно будет применить в своей стране. Игру на площадке представила руководитель центра «Савионах» в Пытьяхе Фатима Шахилаева. Она работала над тем, как лучше связать власти и социальные проекты, чтобы чиновники больше знали о местных некоммерческих организациях и учитывали их работу. По итогам был сформирован портфель решений, которые передадут амбассадорам для дальнейшей реализации на федеральном уровне. Среди полезных идей форумчан – проекты системной помощи ветеранам СВО и поэтапное обучение детей с особыми потребностями, направленное на то, чтобы переход из сада в школу и дальше проходил без проблем. Также поступили предложения в сфере трудоустройства людей с инвалидностью, инклюзивного туризма и развития цифровых сервисов для социального бизнеса. Отмечу, форум «Территория ритма» начинался как небольшая региональная инициатива. За 10 лет стал большой площадкой, где люди объединяются, чтобы делать жизнь удобнее и справедливее для всех. Врачи Сургутской окружной клинической больницы спасли ногу 70-летнему пациенту. Мужчина долго страдал от круглосуточной сильной боли. Ситуация была крайне серьезной. Из-за проблем с сосудами кровоснабжение конечности почти полностью прекратилось. После обследования специалисты пришли к выводу, что обычное лечение слишком рискованное, поэтому составили нестандартный план. Доктора провели сложную операцию, использовав для восстановления кровотока сосуд самого пациента. Такой метод применяют нечасто, он требует высокой точности и опыта. Хирурги освоили эту методику, перенимая знания у коллег из Санкт-Петербурга, и успешно внедрили ее в своей практике. Сейчас мужчина проходит восстановление, впереди возвращение к привычной жизни. Юные югорские поисковики присоединились к межрегиональной экспедиции в Тверской области. На протяжении 2 недель там работал отряд «Ровесник» школы номер 1 имени Сазонова из Ханты-Мансийска. Таким образом, ребята поддержали акцию «Югра. Вахта памяти». Важной частью поездки стало посещение воинского захоронения в деревне Чичаты, где покоится выпускник этой же школы Иван Давыдов. Югорчане заменили утративший вид памятный знак на его надгробии. А еще возложили венок к братской могиле военного госпиталя и почти память павших героев минутой молчания. Добавлю, основные поисковые работы велись в воинском лесу и окрестностях близлежащих деревень. Вместе с другими отрядами «Ровесник» поднял останки 11 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. Торжественное захоронение прошло на Петропавловском кладбище города Белый. И последнее. В Ханты-Мансийске выставка Национального центра России «Герои Отечества» получила новый формат. Экспозицию, посвященную подвигам землякам, теперь можно посетить онлайн. В рамках видеоэкскурсии пользователям представят стенды о югорчанах-ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий прошлых лет и современных вооруженных конфликтов. Благодаря цифровой версии можно детально рассмотреть редкие артефакты и послушать рассказ гида. Отмечу, для тех, кто хочет посетить центр лично, помимо выставки «Герои Отечества», в зале временных экспозиций открыли новый проект «Энергия молодых». Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

himself, the real dance fighter.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С Автолигой так легко.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчанка представила свои идеи на инклюзивном форуме в мастерской управления «Сенеж». В Кандинском районе бизнесмена уличили в нарушении миграционного законодательства. Юные югорские поисковики вернулись из межрегиональной экспедиции в Тверской области. Югорчанка приняла участие в международном инклюзивном форуме «Территория ритма. Десятилетие лидерства». Он прошел в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия. Страна возможностей» и собрал почти 300 жителей из 64 регионов России, а также Абхазии и Белоруссии. Люди с разным опытом и возможностями здоровья вместе придумывали решения, которые потом можно будет применить в своей стране. Игру на площадке представила руководитель центра «Савионах» в Пытьяхе Фатима Шахилаева. Она работала над тем, как лучше связать власти и социальные проекты, чтобы чиновники больше знали о местных некоммерческих организациях и учитывали их работу. По итогам был сформирован портфель решений, которые передадут амбассадорам для дальнейшей реализации на федеральном уровне. Среди полезных идей форумчан – проекты системной помощи ветеранам СВО и поэтапное обучение детей с особыми потребностями, направленное на то, чтобы переход из сада в школу и дальше проходил без проблем. Также поступили предложения в сфере трудоустройства людей с инвалидностью, инклюзивного туризма и развития цифровых сервисов для социального бизнеса. Отмечу, форум «Территория ритма» начинался как небольшая региональная инициатива. За 10 лет стал большой площадкой, где люди объединяются, чтобы делать жизнь удобнее и справедливее для всех. В Кандинском районе суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя из-за нарушения миграционного законодательства. Весной бизнесмен официально трудоустроил иностранного гражданина, но не уведомил об этом профильную службу в трехдневный срок, что является обязательным требованием закона. Ситуацию нарушитель объяснил незнанием норм и попросил не назначать денежный штраф, так как доходы его ИП невелики. За прошлый год прибыль не превысила 2 миллионов рублей. Суд признал вину доказанной, но принял во внимание финансовое положение предпринимателя и в качестве наказания на 14 суток приостановил работу предприятия. В Ханты-Мансийске идет масштабная модернизация электросетей на дачных участках. Энергетики обновляют инфраструктуру в садово-огороднических товариществах, чтобы сделать электроснабжение более надежным и стабильным. В кооперативе «Движенец» специалисты городской ГЭС меняют старую воздушную линию электропередачи на современную. Здесь, на центральной улице, планируют установить 16 металлических опор с повышенной прочностью и провести около 1500 метров самонесущего изолированного провода. Он отличается высокой износостойкостью и способен пропускать больше электроэнергии.

0: Как отмечает департамент ЖКХ и энергетики Югры, важные преимущества обновленной сети – питание от двух взаиморезервирующих источников. Это значит, что даже если один источник временно выйдет из строя, подача электричества не прекратится. Ввод линии ожидается в конце августа. И последнее. Юные югорские поисковики присоединились к межрегиональной экспедиции в Тверской области. На протяжении 2 недель там работал отряд «Ровесник» школы номер 1 имени Сазонова из Ханты-Мансийска. Таким образом, ребята поддержали акцию «Югра. Вахта памяти». Важной частью поездки стало посещение воинского захоронения в деревне Чичаты, где покоится выпускник этой же школы Иван Давыдов. Югорчане заменили утративший вид памятный знак на его надгробии. А еще возложили венок к братской могиле военного госпиталя и почтили память павших героев минутой молчания. Добавлю, основные поисковые работы велись в воинском лесу и окрестностях близлежащих деревень. Вместе с другими отрядами «Ровесник» поднял останки 11 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии. Торжественное захоронение прошло на Петропавловском кладбище города Белый. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
1: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра».
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра совершенствует инфраструктуру сферы культуры. В Кандинском районе бизнесмена увеличили в нарушении миграционного законодательства. Югорчане масштабно отметят День государственного флага России. В Югре активно обновляют и создают новые объекты культуры. О развитии отраслевой инфраструктуры говорили на заседании окружного строительного штаба. В Сургуте на 98% завершен первый этап капитального ремонта Дома культуры «Магистраль». Уже отремонтировали кровлю и заменили сценическое оборудование. Сейчас мастера работают над фасадом. А в Пойковском возводят первую очередь культурно-образовательного комплекса. Здесь продолжается устройство монолитных конструкций и благоустройство территории. Важный проект реализуют и в Нефтеуганске. Подрядчик улучшает состояние библиотеки и Центра национальных культур. Помимо внутренней отделки помещений, строители монтируют вентиляцию и сети связи. Обустраивают тротуары и проезд. Изменения и в Нижневартовске. У главного входа Дворца культуры «Октябрь» появится новое крыльцо. Высокую степень готовности также показывает досуговый клуб «Овация» в Сергино Октябрьского района. Основные работы по кровле и утеплению здания практически завершены. Как сообщает стройкомплекс «Югры», параллельно в округе формируются планы по созданию новых объектов культуры. Они появятся в Покачах, Нефтеуганске, Нягане, Советском и в Урае. А в Сургуте уже идет проектирование трех зданий – детской школы искусств в 25-м микрорайоне, культурного центра и театра актера и кукол «Петрушка». В Кандинском районе суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя из-за нарушения миграционного законодательства. Весной бизнесмен официально трудоустроил иностранного гражданина, но не уведомил об этом профильную службу в трехдневный срок, что является обязательным требованием закона. Ситуацию нарушитель объяснил незнанием норм и попросил не назначать денежный штраф, так как доходы его ИП невелики. За прошлый год прибыль не превысила 2 миллионов рублей. Суд признал вину доказанной, но принял во внимание финансовое положение предпринимателя – и в качестве наказания на 14 суток приостановил работу предприятия. В Ханты-Мансийске идет масштабная модернизация электросетей на дачных участках. Энергетики обновляют инфраструктуру в садово-огороднических товариществах, чтобы сделать электроснабжение более надежным и стабильным. В кооперативе «Движенец» специалисты городской ГЭС меняют старую воздушную линию электропередачи на современную. Здесь, на центральной улице, планируют установить 16 металлических опор с повышенной прочностью и провести около 1500 метров самонесущего изолированного провода. Он отличается высокой износостойкостью и способен пропускать больше электроэнергии. Как отмечают департаменты ЖКХ и энергетики Югры, важные преимущества обновленной сети – питание от двух взаиморезервирующих источников. Это значит, что даже если один источник временно выйдет из строя, подача электричества не прекратится. Ввод линии ожидается в конце августа. И последнее. Почти 450 мероприятий развернется в Югре в честь празднования Дня государственного флага России. 22 августа пройдут концерты, митинги, флешмобы, спортивные состязания и мастер-классы. Одно из главных событий планируют в Ханты-Мансийске, на площадках филиала Национального центра «Россия». Там состоится большой концерт «Моя страна, мой флаг, моя музыка». На сцену выйдут «Голос Югры» Вера Кондратьева, рэпер Паром, профессиональные музыканты, а также детские коллективы и хоры. Особенность программы – 11 уникальных прочтений знакомых песен от продюсерского центра «Красная лодка». Идея праздника – рассказать о том, что объединяет всех под единым флагом. О семье, единстве, доме, друзьях и любви к родине. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра совершенствует инфраструктуру сферы культуры. Сургутские врачи спасли малыша в опасном состоянии. Югорчане масштабно отметят День государственного флага России. В Югре активно обновляют и создают новые объекты культуры. О развитии отраслевой инфраструктуры говорили на заседании окружного строительного штаба. В Сургуте на 98% завершен первый этап капитального ремонта Дома культуры «Магистраль». Уже отремонтировали кровлю и заменили сценическое оборудование. Сейчас мастера работают над фасадом. А в Пойковском возводят в первую очередь культурно-образовательного комплекса. Здесь продолжается устройство монолитных конструкций и благоустройство территории. Важный проект реализуют и в Нефтеуганске. Подрядчик улучшает состояние библиотеки и Центра национальных культур. Помимо внутренней отделки помещений, строители монтируют вентиляцию и сети связи. Обустраивают тротуары и проезд. Изменения и в Нижневартовске. У главного входа Дворца культуры «Октябрь» появится новое крыльцо. Высокую степень готовности также показывает досуговый клуб «Овация» в Сергино-Октябрьского района. Основные работы по кровле и утеплению здания практически завершены. Как сообщает стройкомплекс «Югры», параллельно в округе формируются планы по созданию новых объектов культуры. Они появятся в Покачах, Нефтеуганске, Нягане, Советском и в Урае. А в Сургуте уже идет проектирование 3 зданий – детской школы искусств в 25-м микрорайоне, культурного центра и театра актера и кукол «Петрушка». Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли 2-летнего мальчика с редким и очень серьезным диагнозом. Все началось с кишечной инфекции. Ребенка сначала лечили от нее, а потом экстренно госпитализировали. Медиков насторожил один из симптомов. Состояние малыша быстро ухудшилось. Команда опытных специалистов изучила признаки болезни и заподозрила маловероятное осложнение, которое сильно бьет по почкам и нарушает кровоток. Чтобы принять верное решение, доктора в срочном порядке посоветовались онлайн с ведущими экспертами Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря быстрой и слаженной работе самый тяжелый исход удалось предотвратить. Юному югорчанину не потребовалась сложная процедура очистки крови. Малыш идет на поправку. Почти 3500 военных пенсионеров в Югре получают вторую пенсию от окружного отделения Социального фонда России. Речь о тех, кто после службы продолжил трудиться вне силовых ведомств. Чтобы оформить льготу, нужно одновременно соблюсти несколько условий. Во-первых, достичь пенсионного возраста. В текущем году это 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. При этом отдельным категориям военных пенсию могут назначить досрочно, например, за работу на Крайнем Севере или на тяжелых производствах. Помимо этого, требуется не менее 15 лет гражданского стажа, неучтенного при назначении выплат. Также необходимо накопить индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30 баллов. И, наконец, важно подтвердить, что уже назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства. Отмечу, для консультации доступен единый контакт-центр. Номер телефона 8 800 100 2001. Звонок бесплатный. И последнее. Почти 450 мероприятий развернется в Югре в честь празднования Дня государственного флага России. 22 августа пройдут концерты, митинги, флешмобы, спортивные состязания и мастер-классы. Одно из главных событий планируют в Ханты-Мансийске, на площадках филиала Национального центра России. Там состоится большой концерт «Моя страна, мой флаг, моя музыка». На сцену выйдут «Голос Югры» Вера Кондратьева, рэпер «Паром», профессиональные музыканты, а также детские коллективы и хоры. Особенность программы – 11 уникальных прочтений знакомых песен от продюсерского центра «Красная лодка». Идея праздника – рассказать о том, что объединяет всех под единым флагом – о семье, единстве, доме, друзьях и любви к родине. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации

0: реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау! Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
6: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
4: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югру возвращаются двое бойцов, освобожденных из вражеского плена. Сургутские врачи спасли малыша в опасном состоянии. Ханты-Мансийск попал в шорт-лист проекта «Семейная столица России». Двое военнослужащих Югры вернутся домой из вражеского плена. Их освободили в ходе очередного обмена между Россией и Украиной. Процедуру провели по формуле 103/103, сообщила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Как стало известно, один из наших земляков заключил контракт с Минобороны, находясь в исправительной колонии номер 15 Нижневартовска. Почти год его мама из Лангепаса не опускала рук, писала обращение, цеплялась за каждую возможность узнать хоть что-то о сыне. Ее упорство и вера наконец вознаграждены. Второй боец – контрактник из Урая. Отец все это время пытался добиться новостей о нем. Последний раз защитник выходил на связь в феврале. Месяцы тишины стали для семьи самым тяжелым испытанием. Сейчас югорчане находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Впереди реабилитация в медучреждениях Минобороны России. Врачи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства спасли двухлетнего мальчика с редким и очень серьезным диагнозом. Все началось с кишечной инфекции. Ребенка сначала лечили от нее, а потом экстренно госпитализировали. Медиков насторожил один из симптомов. Состояние малыша быстро ухудшилось. Команда опытных специалистов изучила признаки болезни и заподозрила маловероятное осложнение, которое сильно бьет по почкам и нарушает кровоток. Чтобы принять верное решение, доктора в срочном порядке посоветовались онлайн с ведущими экспертами Москвы и Санкт-Петербурга. Благодаря быстрой и слаженной работе самый тяжелый исход удалось предотвратить. Юному югорчанину не потребовалась сложная процедура очистки крови. Малыш идет на поправку. Почти 3500 военных пенсионеров в Югре получают вторую пенсию от окружного отделения Социального фонда России. Речь о тех, кто после службы продолжил трудиться вне силовых ведомств. Чтобы оформить льготу, нужно одновременно соблюсти несколько условий. Во-первых, достичь пенсионного возраста. В текущем году это 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. При этом отдельным категориям военных пенсию могут назначить досрочно, например, за работу на Крайнем Севере или на тяжелых производствах. Помимо этого, требуется не менее 15 лет гражданского стажа, неучтенного при назначении выплат. Также необходимо накопить индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30 баллов. И, наконец, важно подтвердить, что уже назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства. Отмечу, для консультации доступен единый контакт-центр. Номер телефона 8 800 100 2001. Звонок бесплатный. И последнее. Ханты-Мансийск вошел в число финалистов национального конкурса «Семейная столица России». Из 60 городов, подавших заявки, экспертная комиссия отобрала лишь 10 лидеров. Наряду с Казанью, Нижним Новгородом, Новосибирском и другими крупными населенными пунктами в шорт-лист попал и окружной центр. Как отмечают в мэрии, статус «семейной столицы» – это признание высокого качества городской среды и лидерских позиций муниципалитета в социальной политике. Главный критерий – создание максимально комфортных условий для семей. Комиссия оценивает развитие инфраструктуры, удобство общественного транспорта для родителей с детьми, а также наличие комнат матери и ребенка в общественных местах. В ближайшее время в Ханты-Мансийск приедут эксперты проекта, чтобы детально оценить выполнение критериев. Итоги конкурса подведут уже в октябре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау!
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Развитие коммунального сектора Югры оценили на федеральном уровне. Домой возвращаются двое югорчан, освобожденных из вражеского плена. Округ масштабно отметит День государственного флага России. Замгубернатор Югры Матвей Каров принял участие в еженедельном совещании с субъектами под председательством министра строительства и ЖКХ России Ирака Файзуллина. На встрече говорили о подготовке к осенне-зимнему периоду, реализации мероприятий инфраструктурного меню и проекта «Чистая вода». Регионы нацелили вовремя завершить все мероприятия в преддверии отопительного сезона. Что касается Югры, работы в этой части ведутся по утвержденному плану. Отдельное внимание уделяется качественной питьевой воде. С 2019 по 2025 год в округе ввели 8 крупных объектов водоснабжения. В Линторе, Федоровском, Патьяхе, Приобье и Каркатеевых, а также в Нефтеуганске и Белоярском. В текущем году также строится система питьевого водоснабжения в Нягане и водоочистные сооружения в Пойковском мощностью 8000 кубометров в сутки. Оба начинания вошли в региональный проект модернизации коммунальной инфраструктуры, рассчитанной до 2030 года. Еще одно важное направление – инициативы с привлечением казначейских инфраструктурных кредитов. В сфере ЖКХ в Югре реализуют 11 таких объектов на общую сумму более 8 миллиардов рублей. Кроме того, на этих условиях продолжается реконструкция крупной канализационно-насосной станции в Нягане. Двое военнослужащих Югры вернутся домой из вражеского плена. Их освободили в ходе очередного обмена между Россией и Украиной. Процедуру провели по формуле 103 на 103, сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Как стало известно, один из наших земляков заключил контракт с Минобороны, находясь в исправительной колонии номер 15 Нижневартовска. Почти год его мама из Лангепаса не опускала рук, писала обращение, цеплялась за каждую возможность узнать хоть что-то о сыне. Ее упорство и вера наконец вознаграждены. Второй боец – контрактник из Урая. Отец все это время пытался добиться новостей о нем. Последний раз защитник выходил на связь в феврале. Месяцы тишины стали для семьи самым тяжелым испытанием. Сейчас югорчане находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Впереди реабилитация в медучреждениях Минобороны России. Забота о здоровье людей серебряного возраста – приоритет Ханты-Мансийской окружной клинической больницы. Ежегодно диспансеризацию здесь проходят около 10 тысяч пожилых пациентов. Главная цель осмотров – выявить риски и признаки хронических заболеваний на ранней стадии, когда ситуацию еще можно скорректировать. Особенно важны скрининги и анализ онкомаркеров. Если у врачей появляются малейшие подозрения, человека оперативно направляют на дообследование. Результаты говорят сами за себя. Только за первое полугодие у возрастных жителей выявили 23 онкозаболевания, большую часть на ранней стадии, а также 166 случаев артериальной гипертензии, 14 ишемической болезни сердца и 31 диагноз сахарного диабета. И последнее. Почти 450 мероприятий развернется в Югре в честь празднования Дня государственного флага России. 22 августа пройдут концерты, митинги, флешмобы, спортивные состязания и мастер-классы. Одно из главных событий планируют в Ханты-Мансийске на площадках филиала Национального центра России. Там состоится большой концерт «Моя страна, мой флаг, моя музыка». На сцену выйдут «Голос Югры» Вера Кондратьева, рэпер Паром, профессиональные музыканты, а также детские коллективы и хоры. Особенность программы 11 уникальных прочтений знакомых песен от продюсерского центра «Красная лодка». Идея праздника – рассказать о том, что объединяет всех под единым флагом. О семье, единстве, доме, друзьях и любви к родине. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру
0: Радио «Югра». Главное – окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11.00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
8: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России. 0+.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
6: Радио Югра.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: нами.
1: Реклама.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
5: 00. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
6: Презентация через 5 минут.
7: Проспал экзамен.
8: Вот-вот опоздаю.
9: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
10: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

радио «Югра». Радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.